0: Jak duchtary ciekawe.
1: Biri w tym koju dusza. Biri co kiedy.
0: Emel, kajdan olar.
1: O, manum namen, no.
0: Korda kalmasa. Ne
2: yapma. Zurück zu euren Positionen.
3: Ну что, тебя как?
1: Тебя как замочили?
3: Меня выстрелили в грудь.
1: В грудь? А мне прям сердце попали, сердце на две части порвало.
3: Сердце на две части, да?